0: снов. На кровати, в подвале, пишу и в хате. На минус рублю салатик, got соус, будто бальзамик. Слышу их, детский садик, не могут связать двух панчей.
1: Ребята, блядь, надо поучиться рэпу вам, блядь.
2: Yeah.
1: Тихо.
2: Поехали.